Так кто у нас играет? Ваш я сыган без ему скрыт. Он и лост мит сих в канфу депортиен. Ту бист кума оне гэд. Он мит никс verlost и вэд. Ой, загава, ту хост гор никс цом.